кто-то боится, а кто-то встает, и пламя свободы в сердце встает. Не будь зрителем, будь искрой в ночи. Скрипач не один, скрипач — это мы.